Душа плаче, глядя слова. До темноты Ježiš volá. Кто во мне верит, светло узрит. Будет жить в